Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Юнурзина и Ксения Панченко. Ну что ж, пятница наконец-то на календаре. Сегодня 18 сентября, и мы наконец-то дождались этот прекрасный день. Как всегда, у нас много чего интересного сегодня намечается. Это, конечно же, много классной музыки, много полезной информации, игры с подарками. А также мы сегодня с вами познакомимся с замечательными парнями из группы
1: Сэм Линкольн.
0: Да. Ждешь встречи с ними?
1: Ты знаешь, ну как-то давно, наверное, у нас не было
0: давно
1: гостей.
0: Давно не было,
1: как будто,
0: вот.
1: Как будто мы уже забыли, что нужно делать. А я почему-то уверена, что ребята реально классные, mm-hmm. и все пройдет легко и шикарно.
0: И, кстати, это будут первые гости в этом сезоне, поэтому, друзья, давайте все вместе их дружненько встретим. Будьте с нами и не забывайте о трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
1: Посмотрите, какие у Лимы шикарные локоны. Загляните.
0: Я пыталась их выпрямить, а они обратно
1: не
0: появились.
1: Знаю. Нет, шикарные локоны.
0: Спасибо.
1: Заглядывайте
0: большое,
1: прямо
0: дорогая.
1: Сейчас. Ну и что? И
0: ой, а мы с тобой сегодня в одном стиле.
1: В пижамках.
0: В пижамках. Всегда мечтала ходить на работу в пижаме.
1: Ну вот. Все, мечты сбываются, тем более, что сегодня пятница.
0: Ура!
1: Вообще все прекрасно.
0: Давайте вместе проведем этот день, да? Договорились?
1: Да,
0: по рукам?
1: Погнали.
0: Доброе утро. На радио МС. With the iconic.

0: крутой настрой. Шоу Беш.
1: Пятничный крутой настрой. Сегодня мы с вами слушаем, как всегда, трек, который, возможно, попадет в наш плейлист.
2: Ну а вы голосуете за все треки в нашем телеграм-канале Радио НС. Переходите туда, там появится и песня для скачивания, и голосовалка, и, конечно же, хэштег месяца сентябрь 2026. Да. Если по нему кликаете, у вас открывается возможность увидеть абсолютно все песни этого месяца, и, конечно, проверьте, везде ли вы оставили свой голос за или против.
1: Конечно же, мы вас тоже проверим, друзья. А сегодня что мы слушаем?
2: Сегодня мы слушаем старую добрую песню. Я не знаю, сколько ей лет, но мне кажется, что все наши ровесники точно должны ее знать. Песня называется «Аделанты», и ну как будто бы уже по одному названию все понятно. А исполнитель Ашкан Диан.
1: Что в переводе с испанского, кстати, переводится название трека как «Алга».
2: Ну
1: что,
2: «Алга»?
3: Ну, «Алга», конечно, чушь.

0: 1999 году. Я успела загуглить и посмотреть. Это было одно из первых, что было выпущено в стиле евроденс, транс и техно. Все
1: в каком году, еще раз напомню?
0: В 99-м запись велась, а сингл вышел в январе 2000 года.
1: Я помню, как я ставила на полную мощь.
0: Лима, 26 лет этой песни, мы ее знаем, понимаешь, каждый мотив.
1: Страшно.
0: Это пугает с утра пораньше.
1: Но, друзья, в любом случае нужно проголосовать в телеграм-канале Радио НС. Я думаю, что все знают этот трек, и просто благодаря тому, что мы ее знаем, столько лет можно проголосовать за.
0: Конечно.
1: В телеграм-канале Радио НС.
0: Даже если вам не зашло, вы тоже обязательно проголосуйте. Каждый голос реально очень и очень важен.
1: Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. И впереди я расскажу о том, что замуж никогда не поздно, девочки.
0: О-о-о,
1: не пропустите,
0: давай,
1: важную информацию.
2: Шоу «Беж» на Радио НС.

0: часов 16 минут в Казахстане. Шоу «Беш» на Радио НС продолжается. Алима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ксюшенька, а тебя родственники часто задают вопросы? Когда замуж? Когда замуж? Когда замуж? Когда замуж?
1: Мне такие вопросы не задают, потому что родственники знают, что будут посланы.
0: Так вот, для девчат, которые пока не могут послать, вот сейчас я расскажу интересную информацию.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю. Замуж никогда не поздно. Ага. В Казахстане все больше людей не спешат с первым браком. Только за прошлый год, оказывается, почти 5000 женщин старше 40 лет вышли замуж впервые. А среди женщин старше 50 таких было больше 1000. И даже пенсионный возраст Ксения Сергеевна не помеха.
1: Да,
0: каждый год около 200-300 пенсионерок впервые выходят замуж. В среднем женщины впервые выходят замуж, вернее, в 25 лет, а мужчины почти в 28. И вывод. Никогда не поздно сказать. Горько. Махаваджаска Харамайда. Сердцу не прикажешь. Лучше поздно, чем никогда и так далее.
1: Ой, какой отличный план. Девчонки, особенно те, кто уже были когда-то замужем, вы вообще выдыхаете. Можно не париться.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп. Не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: 7:24 в Казахстане, на календаре 18 сентября, пятница! Да. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака, поехали!
2: Итак, Овны, пятница начнется с приятного ощущения, что одно из ограничений больше не имеет прежнего значения. Вы позволите себе действовать по-своему, и результат окажется вполне убедительным.
1: Тельцы, сегодня особенно хорошо почувствуется ценность того, что нельзя измерить деньгами. Небольшая радость окажется именно той, которую хочется запомнить без всякой практики. Причины.
2: Близнецы, вам попадется занятная деталь, которая заставит иначе взглянуть на знакомую вещь. Самое интересное, эта разгадка окажется гораздо проще, чем вы предполагали.
1: Раки, кто-то неожиданно напомнит вам, что ваше присутствие когда-то имело для него большое значение. Такие признания особенно приятны, когда вы совершенно не ждали благодарности.
2: Львы, сегодня можно спокойно отказаться от роли человека, который должен задавать тон всему происходящему. Здорово ж. Окажется, что без этой обязанности вы почувствуете себя гораздо свободнее.
1: Девы, пятница подарит занятие, в котором приятно потерять счет времени. Здесь не понадобится ни польза, ни результат, а сам процесс окажется достаточной наградой.
2: Весы, какая-то ситуация сначала покажется неудобной, но затем обернется в вашу пользу. Вы еще раз убедитесь, что не всякая неловкость требует немедленного исправления.
1: Скорпионы, сегодня вас может удивить собственная реакция на старую тему. Вместо привычного напряжения появится спокойное равнодушие. Похоже, эта история действительно перестала иметь над вами прежнюю власть.
2: Так, стрельцы, в пятницу особенно легко решиться на то, что давно откладывалось исключительно из-за отсутствия подходящего настроя. Иногда причина для начала оказывается значительно проще, чем все предыдущие отговорки.
1: Козероги, вы получите приятное подтверждение тому, что ваши усилия не растворились бесследно. Причем оно придет в такой форме, что сомнений в собственном результате почти не останется.
2: Водолей, день может подкинуть настолько точное совпадение, что вы невольно остановитесь на секунду. Совпадения хороши хотя бы тем, что иногда делают обычную пятницу чуточку интереснее.
1: Рыбы, сегодня удастся почувствовать редкое удовольствие от полной определенности. Одна вещь, наконец, станет совершенно очевидной. И именно эта простота окажется неожиданно приятной.
0: Астрология без гарантий.

0: 7:30 в Казахстане. Шоу «Вешное радио НС» продолжается, и мы готовы объявить с Ксенией сегодняшнюю тему не хабара. И будем, конечно же, с удовольствием слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И поведайте нам, дорогие, сегодня хоть и не пятница, 13-я, пятница, 18-я, но очень интересно, в какие суеверия вы верите?
0: Да, именно те, в которые вы верите. Расскажите.
2: На радио МС.
1: А уже через пару минут мы расскажем о том, как выиграть два билетика на концерт «Хчо».

0: Ну что, ребятки, остались у нас последние два билетика на концерт Хчо. А тур у него, кстати, состоится по всему Казахстану. И, кстати, когда уже? Уже вот на днях буквально Актау лицезреет этого товарища. Ну, а в Павлодаре концерт пройдет 29 сентября.
1: Отлично. И вот как раз-таки два билетика на Павлодар у нас остались, поэтому скорее пишите, павлодарцы, где вы? Ау! Где ваши заявки? По номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, но в заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Пеш» на радио МС.

0: пою.
1: Ой, ребята, целые сутки мы с вами ничего не разыгрывали, целые сутки мы не пели на всю страну.
2: Ломки у нас, ломки.
1: Ломки, конечно, и это срочно нужно исправлять.
2: Да, и у нас будет сегодня заруба за два билетика на концерт «Хчо», который состоится в Павлодаре 29 сентября.
1: Mm-hmm.
2: Все верно, я сказала?
1: Да, вроде
2: молодец.
1: Да, сейчас я перепроверю. Горжусь тобой 29-го.
2: Ура! И у нас есть два участника, давайте с ними знакомиться. Это Серик из Павлодара. Серик, доброе утро.
1: Доброе утро, Серик.
3: Доброе-доброе утро всем.
2: Ага, и Имтисаль из Ахтау. Ахтау, Имтисаль, привет.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Зрелый Серик против юной Имтисаль, и это на самом деле будет бойня, как минимум в репертуаре, мне почему-то кажется.
2: Ну что, поем свои любимые песни, да так, чтобы наши радиослушатели захотели проголосовать именно за вас, за тебя, Серик, и за тебя, Имтисаль, в нашем телеграм-канале Радио НС. Друзья, уже сейчас можете зайти, подписаться и готовить свои пальчики.
1: Ну и на рандоме у нас был первый Серик, поэтому сразу после гонга, Серик, ты начинаешь петь.
2: Давай, жги.
3: Я начал жизнь в трущобах городских, и добрых слов я не слыхал, когда ласкали вы детей своих. Я ей спросил, я замерзал, и видя меня, не прячьте взгляд. Ведь я ни в чем не виноват.
1: Серик,
3: край небоскребов вырос дом.
1: Серик, кто-то.
2: Не остановись.
1: Вот слушай, мне кажется, Имтисаль бы эту песню точно не выбрала, поэтому я прям сходу угадала, что у нас битва в репертуаре.
2: А вдруг?
1: Молодец, Серик.
2: А вдруг сейчас Имтисаль?
1: Ответку выдаст, да?
2: Да, ты готова?
4: Да.
2: Давай, сейчас мы тут погремим кастрюлями, крышками от кастрюль, и ты сразу начинай. Давай.
4: Она танцует под шады, танцует прямо на мне, танцует прямо во тьме. Я знаю, что ты не себе, о чем эти голоса поют в ее голове. Помнишь ли ты пароли, помнишь ли в своей улыбке?
2: Вау, Ксения, ты попала в точку.
1: Я сегодня вангую. Кому за прогнозом и в пятницу, обращайтесь ко мне.
2: Мне.
1: Битва была прекрасная. Мне кажется, голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому срочно все туда, срочно все голосуем и решаем, кому достанутся два билетика на концерт «Хчо» в Павлодаре.
2: Да, Серик, Имтисаль, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе. Но тут ты сможешь пованговать? Кто из них сейчас?
1: Я не буду спать.
2: Не будешь спойлерить. Да. Окей, все, погнали голосовать.
0: Сейчас спою.

0: Қалтаңдамас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
1: В 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
2: Доброе утро. Ну что, 2 часа эфирного времени впереди. Много всего интересного. И в ближайшие минуты я расскажу, что же делать в выходные. Убираться или потренироваться?
1: Спать? Нет такого варианта?
2: Нет такого варианта.
1: А также в этом часе будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Тема сегодняшнего нехабара – в какие суеверия вы верите, друзья? Расскажите, нам будет очень интересно.
2: Ну, а также интересно будет сыграть в игру «Пит-стоп» в этом часе, где мы разыгрываем 20 литров бензина.
1: Ну и в следующем часе, конечно же, мы ждем замечательных гостей, наших группу «Сэм Линкольн». Не пропустите, ну и попробуем взломать наш банкомат. А в банкомате у нас накоплено целых 25 тысяч тенге.
2: Ну и, конечно, не забываем о том, что идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС». Помните, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть.

0: все по фактам.
1: Ну что, впереди выходные. Кто-то собирается отдыхать, так. А кто-то уже мысленно видит пыль на полках и понимает, спортзал отменяется, потому что дома накопились дела.
2: Или видит свои бока и думает, домашние дела отменяются, потому что бока накопились.
1: Да, если на выходных вы собирались наконец-то заняться спортом, но вместо этого решили устроить дома генеральную уборку, не переживайте, можно считать, что тренировку вы просто перенесли. Причем совершенно официально. Оказывается, обычные домашние дела способны сжечь вполне приличное количество калорий. Например, за полчаса стирки и развешивания белья, ручной стирки, девочки, около 186 килокалорий.
2: Так.
1: Глажка забирает примерно 180, пылесос 170, мытье пола 164. Даже загрузка и разгрузка посудомойки — это около 149 килокалорий за полчаса.
2: Ага.
1: И вот что особенно приятно. Мы обычно вообще не воспринимаем это как физическую нагрузку, правда, да, мы? Мы просто, допустим, решили протереть кухню, организм такой, понятно, сегодня у нас будет кардио. Короче, по некоторым данным, обычная уборка в сумме может давать около 2060-90 килокалорий расхода в неделю. Это при уборке раз в неделю.
2: Обалдеть.
1: Конечно, это не значит, что после уборки можно торжественно съесть все содержимое холодильника. Да. Но час домашней работы по расходу энергии примерно сопоставим с неспешной прогулкой. Но если немного хочется усилить эффект, то тут нам предлагают двигаться активно, не делать более широкие шаги, приседать или добавлять выпады во время уборки. Но тут, правда, главное не увлечься и не превратить мытье пола в олимпийский вид спорта, такие с керлингом по дому, кота, шваброй. Ну, в общем, так что, если уж впереди выходные вас ждет уборка, ну, не просто наводите порядок, получите удовольствие, потратьте энергию и потом вот прям...
2: И потом ко мне приходите, у меня тоже найдете работу, да?
1: У меня тоже можно сжечь калории, а потом можно официально звучать фраза от вас: «Я все выходные тренировала!»
2: Точно.
0: Все по фактам. Реклама.
3: Алматы. Мерекеге дайындал. 19-ші және 20-ші қыркүйек Алматы қаласының күні. Музыка, жарқын оқиғалар, спорт, ойын-сауық пен мерекелік көңіл-күй бірден қаланың бірнеше алаңында қатар өтеді. Ал қыркүйек айы бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарына арналған 300-ге жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Астана алаңы, Абай алаңы, Панфилов көшесі, Жібек жолы және қаланың ондаған мерекелік алаңы сіздерді күтеді. Алматы қаласының күні кездесулер мен жарқын әсерлер мерекесі. Өзіңізге ұнайтын шараны таңдаңыз, достарыңызды шақырыңыз және мерекені бірге атап өтіңіз.
0: Реклама на радио НС 356-60-00. Енді НС радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.KZ сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Алло. 8 часов 18 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Да. И впереди наша любимая рубрика «Нихабар», где мы будем слушать ваши голосовые сообщения.
1: Угу. И сегодняшняя тема у нас звучит так. В какие суеверия я верю? Друзья, расскажите.
0: По номеру 775-106-2011 отправляйте пока. Ну, а я, пожалуй, поделюсь своими суевериями.
1: А ну-ка.
0: Я, честно говоря, сначала вообще не помнила. А потом, когда мы предварительно слушали ваши голосовушки, я поняла одно. Есть один человек в моей жизни, которому большое спасибо за то, что он научил меня прекрасному суеверию.
1: Так.
0: Все к деньгам. Машина-осенизатор едет к деньгам. Белая собака мимо проходит к деньгам.
1: Упала
0: звезда. Черная кошка к деньгам. Звезда тоже к деньгам. Все к деньгам. Либо.
1: Прикольно.
0: И знаешь, ну, начинаешь себя настраивать, типа, ну да, к деньгам. И дочь моя начала в это верить. И, короче, у нас прям, не знаю, насколько от этого кошелек пополняется. От работы ли или от этого суеверия.
1: Но мозг думает, что мы богаты.
0: Ну, как будто бы, да.
1: Ну, здорово.
0: Мне прям очень
1: нравится.
0: Берите,
1: пользуйтесь. Я тут только что вспомнила о своем суеверии. Я на работу выезжаю в 6.20.
0: Так.
1: Да. Если вдруг я заказала машину на 6.25, все, считай, ты опоздала на работу. Вот такое вот суеверие.
0: Вообще, за все время работы с тобой я помню только один раз, чтобы ты опоздала, и то ты ворвалась в моменте того, когда я вышла в эфир. Такая бежала прям запыханная и все равно встала к микрофону. Так что, ну, не знаю, считается ли это опозданием, или ты все-таки лукавишь, моя хорошая?
1: Нет. Друзья, теперь хочется вас послушать, ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И хватит там бурчать. Кто-то там побурчал с утра? Не надо так делать.
0: Не бурчите.
2: На радио МС. Разные мысли. Если вы проигрываете в спорте, не отчаивайтесь. Оппонента еще можно обозвать. Жарнама.
3: Қалқанша безінің саулығы мен гармондық тепе тендігін қалай сақтауға болады. Аклапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімді кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гармондық тепе тендікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гармондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
4: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00521014.
2: МС радиосында жарнама 356 600.

0: Айтишвиш, нехабар.
1: Нехабар.
2: 8:24 в Казахстане. Самое время послушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем суеверия, в которые вы верите.
2: Первое голосовое к этому часу. Погнали.
4: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
3: Доброе
4: За все
3: утро,
4: это
3: мадир.
4: Время у меня появились несколько суеверий, которые работают 100%. Первое. Если в течение дня чешется левая ладонь, я 3 раза прикладываю к колбу и кладу в карман. Обязательно в тот день будут деньги.
3: Вау.
4: Первое. Второе. Ну, если у меня чешется в течение дня нос, значит, наша группа Бухарики, админом которого я являюсь, в тот день обязательно будут активничать. Третье. Если у меня в течение дня чешется подбородок, то обязательно в тот вечер я буду кушать бешпарма.
3: Окей. Почему подбородок?
4: Вот основные вот эти вот суеверия. Ну и, конечно, я очень сильно верю снам. Всем удачного дня. С уважением, сын маминой подруги Жортун Баласы. Пока-пока.
3: У меня возник вопрос не по теме. А когда ваша вот эта вот группа переименуется в Сухарики? Мне кажется, если вести активный образ жизни, который вы ведете, то там реально в Сухарики можно превратиться.
2: Точно. Берите на вооружение, идем дальше.
5: Привет, Радио НС, привет, шоу, беш, привет, девчонки, как всегда прекрасно выглядите.
3: Спасибо,
5: всем хорошей
3: утро,
5: пятницы,
3: Сирень.
5: Отличного настроения.
2: Рахмет.
5: Все хорошо, все классно, прекрасно.
3: Что
5: Какие
3: такое?
5: Приметы мы верим.
3: Счастливый
5: ну,
3: человек.
5: Соль рассыпал, надо обязательно через плечо вот это вот левой, правой рукой перекинуть. Ложка упала, надо по полу постучать. Если ложка упала, то значит этот...
3: Поднять
5: она,
3: надо.
5: Ну, получается, значит девушка придет. Если что-то мужского рода упало, то значит мужчина придет.
3: Ух, как!
5: Вот такие вот приметы.
3: А если среднего рода
5: Всем хорошего
3: упало?
5: Дня, прекрасного настроения.
2: Сегодня
5: Всех
2: казан уроню на пол.
3: Казан, ладно, а среднего рода, представляешь, его кофе упало на пол. Все, что делать? У меня лично разрушил
2: молодость. Что делать, Сергей, скажи нам, пожалуйста, срочно идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Ксения.
2: Привет.
6: Доброе утро, Лима.
3: Доброе утро.
6: Давно вам не писал, не отправлял голосовые, потому что не хотел о себе много рассказывать на предыдущие темы, которые звучали в эфире. Вот. А по поводу суеверий, одно меня по жизни преследует, это я не прохожу стол прогадку чертовы ворота. Их называли в детстве, и вот я через них не прохожу, потому что якобы влечу за собой неудачу.
3: Хорошо, что у нас разное детство было. Я не знаю такую
2: я тоже.
3: Часть вот суеверия. А подожди, а на машине ты проезжаешь под рогаткой?
2: Объезжают.
3: Да.
7: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
3: Привет.
7: Всем хорошего настроения. Жома Кабалбосом.
3: Ну-ка.
7: О суеверии, наверное, не рассказывать о своих планах, а то не сбудется.
3: Деловая.
7: Верю, если чешется левая ладонь, то к деньгам. Всем пока-пока.
3: Если чешется левая ладонь у Мадияра или у тебя, Веселя?
2: У Мадияра.
8: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчонки.
3: Привет.
8: Доброе утро, Казахстан. Ну вот раньше я верила во много суеверий, таких как если черная кошка перебежит, то неудача будет. Сейчас я себя перепрограммировала так, что любое суеверие я склоняю к тому, что это к деньгам. Вот. Единственное, во что я сейчас верю, что это если болят колени, суставы, то это к непогоде.
3: Кстати, нам тут Серега ответил по поводу того, что если что-то упадет среднего рода. Пишет, если оно, то придет клоун с фильма «Оно».
2: Страшно.
3: Так себе примета, знаешь ли, дружочек.
2: Да, и давайте последнее к этому часу голосовое послушаем.
9: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения.
3: Доброе утро.
9: Раньше верил в приметы, особенно если черная кошка перейдет дорогу. Если никого не было рядом, брался за пуговицу и проходил. Не знаю, почему так говорили. Либо дулю в кармане скручивать, или либо брать за пуговицу. Интересно, конечно. Сейчас, можно сказать, не верю. Мне кажется, что не делается, то делается к лучшему.
3: Ну, тоже да.
2: В общем, делаем перепрошивку в сознании. Если черный кот перешел дорогу, то это к деньгам.
3: Ага, еще у нас есть еще одно текстовое сообщение, очень интересное, тоже, кстати, к деньгам.
2: Да, ну-ка.
3: Человек постоянный наш слушатель, но попросил, чтобы это сообщение было анонимным. Если я накануне занимался со своей женой любовью, деньги будут всегда и много.
2: А можно почаще, пожалуйста, и чтобы всем нам тоже привалило?
3: Конечно, музду можно откидывать, мы вообще с удовольствием будем ее принимать.
0: Не хавар!
1: Не хавар, родной!
0: А ты же видишь, не хабар.
1: Не хабар.
3: А уже скоро мы расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: Ну что, есть у нас 20 литров бензина, друзья, и можно уже начинать за них бороться, хотя бы отправив заявку.
1: Да, нам нужны ваши заявки скорее, и два участника нам нужны тоже скорее. По номеру 775-106-2011 можете писать свои заявки.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС. Голова работает как часы, но иногда выскакивает кукушка. Шоу «Беш» на радио НС.

Саша Шихалтрада. Музыка Пелалаган и...

0: Стоп. Ну давай, заезжай за призом, если что.
1: 20 литров бензина. Сегодняшний приз в игре «Пит-стоп». И есть уже два претендента.
2: И хочется поскорее с ними познакомиться. Это Максим из Алматы. Максим, доброе утро.
1: Макс, доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте. И Ажара из Астаны. Ажара, привет.
1: Доброе утро, Ажар.
4: Доброе утро.
1: Так, все, да, напомню еще раз, что...
2: Противостояние Алматы и Астаны.
1: Как обычно, да. И мужчины, и женщины тогда тоже противостояние.
2: Точно.
1: Напомню еще раз, что нужно отключить гарнитуру и всю подобную аудиосвязь, очень удобную, потому что нужно слушать и говорить в трубочку телефона, чтобы всем было комфортно.
2: Да, три вопроса у нас есть, они все числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. И в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
1: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Ребят, мы сегодня с вами в Павлодаре. И, конечно же, попав в Павлодар, первым делом нам нужно настроить волну Радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Павлодаре? Максим, как ты думаешь?
3: Я думаю, 105,4.
1: 105,4. Ответ принят. Жар, твой ответ?
4: 106,7.
1: 106,7. Ответы приняты. Идем дальше.
2: Отлично. И сегодня мы с вами выдвинемся сразу из аэропорта в Павлодарской областной, в Павлодарский областной драмтеатр имени Чехова. Сколько километров, скажите, пожалуйста, выйдет наша поездка? Ажар, как ты думаешь?
4: Ну, пусть будет 4,7.

0: Миллиметров.
1: Да, пару миллиметров разница, они прям уже поднаскучили. А с вами прям классно и интересно, с разбегами, все как положено, чтобы мы посчитали, позаморачивайтесь.
0: Калькулятор открыли.
1: Ну и календарь тоже, в принципе, можем открыть. Короче, в первом вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает радио НС в Павлодаре. Правильный ответ 104,6, и здесь Макс был ближе, заработал свой первый балл. Поздравляем.
0: Поздравляем тебя. Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько километров выйдет наша поездка, если мы выйдем из аэропорта в Павлодарский областной театр драмы имени Чехова. И правильный ответ – 14 километров. Точнее, 14 километров и 100 метров. Здесь у нас тоже Макс был ближе.
1: Ну, а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько минут мы будем идти пешком из аэропорта до Павлодарского областного театра драмы имени Чехова.
0: Так. А,
1: и согласно Яндекс.Картам, мы будем идти 200 минут. О. Это 3 часа и 20 минут. Ну, и здесь ближе оказалось Ажар.
0: Ажара!
1: Со счетом 2-1. В конечном итоге побеждает Максим, и бензин отправляется в Алматы.
0: Остается в Алмате,
1: ну,
0: да.
1: Остается.
0: Поздравляю тебя, Максим. Ажара, дорогая, не расстраивайся, пиши нам еще.
2: Поздравляю.
0: Очень круто сыграла, молодец.
2: Ага, спасибо.
1: Прекрасные игроки, да, такие скромненькие, но отвечали очень круто.
0: Да.
1: За эфиром Максу расскажем о том, как он получит свой приз, ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Майя үндістер мен ацтектер ақшаның орнына какао бұршақтарын пайдаланды.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: ВАТ не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900300052103014 от 28 марта 2014 года.
0: МС радиосында Жарнама. 356

0: голосом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В Таскредит я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.
3: Шоу «Беш» на радио НС продолжается. 9:01 в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну и что, настал тот момент, когда у нас снова в студии мужицкий дождь.
3: Ура!
4: Дождь просто. Целая куча мужчин красивых, прекрасных и бодрых, что немаловажно, с утра пораньше, появились в нашей студии. Давайте срочно им аплодировать и знакомиться. Группа «Сэм Линкольн» в нашем эфире. Доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро, доброе утро. Всем хорошего настроения. Хотелось бы пожелать от нашей команды.
3: Ну что, мы уходим.
4: Да, слушайте, как он бодренький. Все, мы пойдем доспим тогда часочек.
3: Да,
4: вы тут оставайтесь.
3: Ну что, добро пожаловать к нам в студию. Вы, кстати, первые гости в этом сезоне.
4: В новом.
5: Вау, обалдеть. Спасибо большое.
4: Это прям... Загадывайте желания.
5: А можно?
3: Конечно.
4: Нужно.
3: Вслух.
4: Мы просто потом тоже пойдем с вами загадывать желания, потому что у меня есть вообще ключевой вопрос. Почему группа называется «Сэм Линкольн», а не «Три легкие ребята»?
5: К сожалению, так получилось, что мы забыли, что у нас трое. Вот. Ага. Поэтому придумали какое-то вот такое вот название.
3: Это как-то связано с Авраамом Линкольном?
5: Это напрямую связано с Авраамом Линкольном.
3: Да ты что? Да. Рассказывай.
5: В общем, все очень просто. Авраам Линкольн — это известный человек, который боролся с рабством.
3: Так.
5: А рок — это разрушение границ.
3: О, здорово.
5: Вот. Да, соответственно.
3: То есть одним предложением он может вот так вот всем объяснять, что значит название группы.
4: Или просто иначе он собрал в рабство себе всех.
5: Всех лёх.
4: Да, и отметился, что ну пусть будет вот так.
5: Да, если в городе остались лёхи, пишите, звоните. У нас есть место.
4: У меня есть, я сейчас скину номерочки. Лёхи, готовьтесь, сейчас вас заберут тоже.
3: У нас идет прямая трансляция прямо сейчас на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Друзья, заходите, смотрите, вот пацаны уже готовятся. Ну как, мужчины, у нас мужицкий дождь. Студии прям готовы. И скоро будут петь свои замечательные песни.
4: Самое главное, это не представили человека. Основной голос в нашем эфире, который сейчас с нами со всеми разговаривает, это Алексей Пономарев, актер немецкого театра, лидер и вдохновитель группы, а также автор большинства текстов.
3: Заслуживает аплодисментов.
5: О, благодарю, спасибо.
4: Я, честно говоря, вот еще маленькое отступление, поржала, когда читала описание группы, потому что читаю, значит, так, Алексей Пономарев, здесь все понятно, потом следующий Алексей, эффективный, думаю, еще один Алексей. Гениальный.
3: Так.
4: Читаю дальше и понимаю, что больше таких описаний нет. То есть, получается, реально тут... А, нет, вот солнышко я нашла.
3: Солнышко? Кто это?
4: Солнышко?
3: Кто солнышко?
5: Вот, Владислав. Дмитриев Солнышко.
3: Ага. А Никита у вас кто? Я запомнила только Никиту.
5: Бессменный.
3: Никита Бессменный.
4: Да,
3: замечательно.
4: Никита. Все. Ну, короче, сейчас в процессе будем знакомиться. Заглядывайте к нам на огонек. Будет очень много всего интересного.
3: Да, ну а мы продолжаем. Будьте с нами.
0: Шоу. На радио МС.

0: 9:07, показывают часы в студии Радио НС. Утреннее шоу «Беш» продолжается, и у нас прекрасная группа в студии. В эфире Сэм Линкольн. Доброе утро еще
1: доброе
0: раз.
1: Утро еще раз.
2: Доброе утро, доброе утро. Добро пожаловать
0: к нам в студию. Привыкайте к тому, что за сегодня вы скажете недельный лимит слова «доброе утро». Это нормально.
1: Кстати, во сколько вы просыпаетесь обычно?
2: Обычно это происходит после 12 дня, конечно.
0: Но это прям вообще похвально. Обычно все те, кто после обеда встают, они приходят к нам в студию, просят выключить свет. Такие прям
1: замолчать.
0: С кепочками.
2: А что, так можно было?
0: Нет, конечно, не можно. Мы потом заставляем всех проснуться. Но вы сами уже готовые, проснутые. И наверняка у вас какие-то крутые планы есть. Ну-ка, расскажите нам.
2: О, да. Мы сейчас с ребятами готовим одну классную штуку. Это у нас, получается, с поддержкой немецкого театра. Мы готовим музыкальный спектакль, в котором примет участие вся команда. Также будет приглашенная артистка, певица, великолепный человек Лара Гусева. Вот, и мы поставим вот такой вот интерактивный, иммерсивный спектакль, в котором будут звучать наши песни. История будет выдуманная, но можно будет окунуться в историю, где группа готовится к самому важному выступлению в своей жизни, но в итоге зритель и становится свидетелем этого важного выступления, то есть будет, в конце будет случаться концерт.
1: Ну, приглашайте наших радиослушателей.
2: Конечно,
1: когда?
2: Конечно.
1: Когда?
0: Подожди,
2: будет...
0: я хотела нам билеты выцегонить, а ты сразу для радиослушателей. Я хотела сказать, что он, она и этот просто обязывают нас к тому, чтобы мы там были. Нам
1: мы там будем.
0: Подгоните?
2: Обязательно, конечно.
0: Все, все, теперь можешь дальше рассказывать.
2: Хорошо. Все, и это все событие произойдет 26 ноября в немецком театре. Будет премьера. Вот, а потом, я думаю, мы еще этот спектакль повозим.
1: Так.
2: Так что, я думаю, у всех будет обязательно возможность на нем поприсутствовать.
1: Это здорово.
0: Все, мы будем. 20 какого надо в календарик записать?
2: 26-го.
0: 26-го. Все запомнили. А как идет... Ноября в Алматушке.
2: Ноября.
1: Да. А как идет подготовка?
2: О, она проходит отлично под руководством режиссера Тимура Бонданка. Мы репетируем.
1: Тимур, привет.
2: Да, Тима, привет. Мы работаем каждый вечер, потому что помним, да, что мы просыпаемся после 12. Поэтому мы работаем по вечерам, репетируем, готовим текста, мелодируем. В общем, все, что я вижу, это просто лютый кайф, который вас будет радовать и нас тоже.
0: Ну, чуточку позже мы тебя еще помучаем с вопросами о том, как пришла вообще музыкантам мысль о том, что нужно сделать театральную постановку. А вы, пожалуйста, ребятки, пока подключайтесь к нашей трансляции на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
1: Маша, Маша. Алексей, Маша.
0: У-ху, и продолжаем. Мы еще не целовались.
1: Да, точно.

0: А это же не хабар.
1: Не хабар.
2: Не хабар мы не пропустим. Конечно же, послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. И не забываем, друзья, о том, что у нас сегодня в гостях супер крутая группа. Это Сэм Линкольн. И вот, пожалуйста, Алексей. Алексей улыбается, сидит. Поздоровайся.
3: Да-да-да, всем здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе утро. Не забывай про лимиты, вот эти недельные лимиты, которые надо уложить в один час.
2: Конечно.
4: Ну что, у меня был такой ключевой вопрос. Как вообще музыкальная группа, такая достаточно объемная, большая, вдруг решила в спектакли пойти?
3: А тут все просто. Я же музыкант и актер. На самом деле, нас выгнали со всех репетиционных баз, нам негде было репетировать.
2: Почему?
3: Вот наш театр нас...
2: Почему вас выгнали?
3: А мы постоянно...
2: Гитары ломали?
3: Нет, гитары... Гитары мы ценим.
2: Просто приходили после 12.
3: Да, после 12, когда уже все спали. Да.
4: Ну и все, и вот вы посидели, покумекали и такие, а давайте-ка вот постановку сделаем, да?
3: Да.
4: И все...
3: Как-то же надо выделяться среди других прекрасных людей и музыкантов.
4: Слушай, ну если мы говорим о выделении, скажи главную фишечку вашей группы.
3: О, она вообще великолепная. Это, кстати, причина, по которой мы до сих пор еще не играем для вас наши песни. Если никто не опоздал на мероприятие или на концерт, то значит концерт пройдет плохо.
4: Ой, ну слава богу, что у нас все хорошо будет.
2: У нас все по плану.
4: Третий Леха. Вот он,
3: да, он
4: смотреть. Все, он опоздал, все как положено, значит, нормально.
2: Вот такая вот примета, будет. Оказывается, у вас
3: да,
2: есть.
3: Да.
2: Теперь давайте послушаем. Суеверие, да? Давайте послушаем наших радиослушателей.
5: Салам алейкум, Казахстан! Знаете, привет. У меня только одно суеверие.
4: Что там?
5: Даешь взаймы руками, забираешь ногами. Все выглядят.
4: Это не суеверие.
2: Окей, идем дальше.
6: Доброе утро, Радионес. Доброе утро, Казахстан. Я верю вот в примету одну только, если... СМС приходит от банка, значит, зарплата поступила. А все вот эти чешется, не чешется. Если чешется, надо мыться. Всем хорошего дня.
4: Мне кажется, это камень в огород Мадияра.
2: Да, у него все тело чешется.
4: Подбородок спешиваем, это, конечно, мощно.
7: Привет, страна.
2: Привет,
7: доброе утро. Хорошего настроения. Мое главное суеверие – не верить в суеверие. Потому что суеверие – это навязывание ненужных вещей, дел у себя в голове. Тот, кто верит в суеверие, они у него будут сбываться, как ни крути. А как говорится, упала вилка или упала ложка, да она просто упала. Кошка переходит дорогу, она переходит по своим делам в диван. Ей как бы не до человека. В целом как-то так.
2: Тоже получается у человека свое суеверие. Не верить суевериям.
4: Ну, я раньше тоже вот так не верила суевериям, а теперь-то я верю, что все к деньгам.
2: Все к деньгам.
4: Все к деньгам.
2: Абсолютно.
4: Да.
2: Идем
3: это
2: дальше.
3: Самое, мне кажется, правильное.
8: Есть такое суеверие, что когда полнолуние, надо завешивать шторы за навеской плотными шторами, чтобы свет луны не попадал на спящего, так как он может повлиять на сон, ему могут сниться кошмары, может стать лунатиком или даже лишиться разума. Но я не так особо сильно верю в этой примете, но считаю, что все-таки шторы надо завешивать, чтобы свет луны не мешал просто спать. И проснуться утром бодрым, а не как зомби.
2: Я полгода назад закончила ремонт, у меня до сих пор нету дома шторы. Что делать?
3: Я вообще не представляю, как люди просыпаются, когда у них задернуты шторы.
4: У меня вообще совершенно отстраненный вопрос. У нас есть слушатели, которые верят в симарон? Потому что по симарону раньше надо было красное белишко на люстру закидывать.
2: Есть.
4: Ну, то есть, типа, если лунный свет там теоретически может жутики нагонять. Да?
2: Да, идем последнее голосовое к этому часу.
9: Доброе утро, любимый Радионес, любимый ведущий, любимая Ксения.
4: Доброе утро.
9: Это Матижан из Алматы.
4: Привет.
9: Я заметил такую примету. Если по дороге едешь и кого-то подрежешь, то обязательно тебя кто-то тоже подрежет. А если ты кому-то уступишь, то у тебя поднимется настроение, что ты сделал что-то хорошее. Но не надо ждать, что тебе кто-то тоже уступит. А добра добра не ищет. Всем хорошего дня, отличное настроение.
2: Отличное завершение сегодняшнего нехабара.
4: В Алматы есть другое суеверие на дорогах.
2: Какое?
4: Если ты кого-то подрезал, жди, что у тебя будут гореть уши. Вот 100 за 200.
2: Точно.
3: Ну что? Или если конец лета, то у нас будут раскопки.
4: Раскопки, пробки, да.
2: Когда же они закончатся?
4: А первый дождь, суеверие. Первый снег. Я вообще обожаю.
2: Обязательно снять сторис.
4: Мне хочется ключи от машины выкинуть, и все. Я пойду пешком.
2: Ну что, давайте вернемся к нашей студии. У нас, по-моему, уже все пришли.
3: Да, мы
2: отлично.
3: Готовы.
2: Мы впереди будем петь, танцевать, так что заходите
4: танцевать?
2: На нашу трансляцию.
4: Любим Ордена, ты меня сегодня
2: удивляешь. Сидя можно. Да? Трансляция идет на сайте ns.kz, в группе во Вконтакте и в телеграм-канале Радио НС.
0: Эй, Бауров, не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты же видишь, не хабар!
1: Не хабар!

0: Шоу «Беш» на радио НС продолжается. 9 часов 23 минуты в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. И у нас в студии сегодня прекрасная группа «Сэм Линкольн». Парни, мы вам аплодируем.
1: Доброе утро всем еще раз.
0: Доброе утро.
1: Ну и, наконец-то, мы готовы услышать то, ради чего мы здесь сегодня все собрались. Парни готовы сыграть нам такую очень сезонную песню, я бы сказала.
0: Да.
1: Называется она по-сезонному. Это «Сопли».
0: «Сопли». Mm-hmm. Ну что, парни, готовы? Вас так не слышно, громче можете крикнуть «Да!».
1: Да!
0: Вот, отлично. И мы прямо сейчас будем ее слушать в эфире Радио НС. Погнали!

0: Вау!
1: Ну что, вау! Я тоже думаю, что это полный вау.
0: Аплодисменты есть у нас?
1: Аплодисменты, конечно же, будут, парни.
0: Вот, все. Они их не слышат, наверное?
2: Не слышат.
0: А, вот, все,
1: слышите?
0: Все, отлично. Аплодисменты ваши. Сопли, получается, уже наши.
1: Песня веселая, на самом деле. Мне понравилось.
0: Жизненная, но вот только минус в том, что кто-то там не варит кофе. Это проблема по утрам.
1: Кстати, это не единственная песня. Очень много парней споют сегодня у нас в студии. Конечно же, будет видео, целое видео на YouTube-канале Радио НС, поэтому уже сейчас подпишитесь, чтобы не потерять колокольчики, там все дела, комментарии пишите, будьте с нами.
0: Ну и, конечно, вы просто обязаны прямо сейчас зайти в нашу трансляцию на сайте ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Ждем вас там,
1: да,
0: всех.
1: Ну а впереди мы вам, друзья, расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 25 000 тенге.

0: 25 тысяч тенге накоплено в нашем банкомате, друзья, и пора уже отправлять свои заявочки по номеру 775-106-2011.
1: Игра «Большой куш» у нас впереди, и в заявке не забудьте указать именно название игры. Ну а пока вы будете отправлять свои заявки, мы с огромным удовольствием послушаем еще одну песню группы «Сэм Линкольн». Называется она «Твой мир».
0: Ну что,
1: в эфире радио.
0: Готовы, парни? Отлично, тогда начинаем.

0: Ваш ракуш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат.
2: А в банкомате, как всегда, лежат деньги. Сегодня это 25 тысяч тенге.
1: Да, и давайте знакомиться. А, кстати, мы не одни.
2: Да, с нами замечательный Алексей Пономарев. Самый главный, наверное, да, лидер, вдохновитель группы Сэм Линкольн.
1: И он тоже будет задавать вопрос.
2: И мы еще и не только с ним. У нас же еще игрок есть.
1: Кому мы будем задавать вопрос? Руслану из Алматы. Руслан, привет.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро всем.
4: Доброе утро, доброе утро.
2: Мне кажется, Руслан такой серьезный максимально человек. Он настроился на выигрыш, и наши вот эти вот хихоньки, да хахоньки такие, ну типа, что это они там несерьезные такие?
1: Не, ну мы можем быть серьезной радиостанцией. Прямо сейчас у нас готовы для тебя 3 вопроса, 3 варианта ответа тебе дадим. Желаем тебе удачи, Руслан.
2: Удачи.
3: Спасибо.
1: Ну, капец, какой серьезный, а?
2: Давай.
0: Первая цифра.
2: Руслан, начинаем мой взлом банкомата с того, что сегодня Международный день электронной книги. Скажи, пожалуйста, как назывался проект, благодаря которому появилась одна из первых больших коллекций электронных книг? Варианты ответов. Project Gutenberg, Project Library или Digital Books, как ты думаешь?
3: Я бы сказал DigiProject. Так, ну пусть будет второй вариант.
2: Цифра номер...
3: Пальцем в небо.
2: Окей, цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
4: Ну что ж, а мы продолжаем взлом банкомата. 18 сентября.

0: Пожалуйста, кто из этих людей не был основателем «Нью-Йорк Таймс»? Варианты ответов. Первое – Уильям Хёрст. Второе – Генри Реймонд. И третье – Джордж Джонс. Как ты думаешь?
1: Ни с кем лично не знаком, тоже пусть будет третий вариант.
0: Цифра номер три принята.
2: А вообще хотелось бы, да? Mm-hmm. И код сегодня с Русланом из Алматы, с теперь уже несерьезным Русланом, получился 2-3-3.
0: В нашем банкомате 25 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Это было больно, Руслан.
0: Очень, очень больно.
2: Вообще-то. Ну, давайте разбираться, где же мы пролетели. В первом вопросе мы сходу ошиблись, потому что Project Gutenberg был человек... Подождите, стойте, я запуталась.
0: Проект, благодаря которому появилось.
2: Да, да, да. Вот благодаря которому появилось это все, и его основал Майкл Харт в 1971 году. Целью было создать и распространить электронные версии книг, которые находятся в общественном достоянии.
0: Mm-hmm. Алексей, что у тебя?
3: О, во втором вопросе это было близко, но все же неверно, так как правильный ответ New York Daily Times. Mm. Так как газета New York Times первоначально называлась Daily New York Times, слово Daily убрали из названия в 1857 году, превратив его в современное The New York Times.
0: Ух, они какие. В третьем вопросе тоже, к сожалению, Русланчик, мы ответили неправильно. На самом деле Уильям Хёрст не был основателем газеты New York Times, а вот как раз-таки Джордж Джонс и Генри Реймонд были основателями.
2: Mm-hmm. Но я лишь могу сказать, Руслан, что ответить неправильно на все три вопроса, это тоже бинго.
0: Это тоже надо уметь.
2: Считай, ты тоже сорвал большой куш, просто чуточку другой. Так бывает.
0: Мы тебя аплодируем, ты все равно умничка, молодец. Пиши нам еще, договорились?
1: Все, спасибо.
2: Я думаю, он так замолчал, что он с нами все больше разговаривать не будет. Такой, типа, ну, у вас вот не эти вот, вами. Да. Ну, что ж, хорошего тебе дня, отправляй нам свои заявки еще обязательно поиграем.
0: Да. Ну и своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге уже в понедельник. Давайте дружненько скажем, сколько в нашем банкомате?
2: 30 тысяч тенге.
3: Да, там было слово целых.
0: Все как отрепетировали, да.
4: Большой куш на радио НС.

0: Слушай, Ксения, по-моему, идеальное завершение рабочей недели. Очень круто было сегодня, благодаря нашим гостям. Это группа, рок-группа Сэм Линкольн.
1: Как это мило, когда две такие прекрасные дамы говорят такие слова. Спасибо,
2: спасибо.
1: Большое.
2: Спасибо, нас еще перед этим задобрили, нам ништяков только что с Бимурчиной подарили. А я, знаешь, что вспомнила? Mm-hmm. Что мы, в принципе-то, всех ребят по имени, фамилии не назвали. Потому что, может быть, сейчас девчонки в трансляции смотрят. У вас, кстати, холостые есть? Ну, хотя бы парочку.
1: Нет,
2: все заняты. Да. Девчонки, уже ладно, все. Не подписываемся. Мы просто сейчас расскажем, как их звали. Вот, ну, вы знаете, что вот, ну, кому-то повезло. Давай. Алексей Пономарев с нами вместе. Это лидер и вдохновитель группы, актер немецкого театра. Есть классный продюсер и первый басист группы «Эффективный». Почему «Эффективный»? История умалчивает. Это Алексей Кудренко. На гитаре и аранжировке гениальный Алексей Пак. Именно тот человек, который символизировал сегодня успех успешный для выступления ребят.
1: Он как настоящий маэстро в этом подсобил.
0: Точно. Профессионал.
2: На барабанах у нас сегодня бессменный Никита Метелкин, а на басах солнышко Владислав Дмитрюк и музыкальный продюсер Петр Авраменко.
0: Очень круто. Ребята, мы всем вам аплодируем. Надеюсь, вы слышите. Они сейчас уже вышли со студии, но сейчас вернутся, потому что у них целый...
2: Они в телек залипают, все толпой стоят. До них просто, да, вот через секундочку дойдет, они нам тоже помахали.
0: Да, да, да.
2: Соцсети. Давай соцсети.
1: О, соцсети. У нас есть одноименный сайт samlinkoln.tilda. Что-то там, я думаю, найдется. Ну, естественно, конечно же, TikTok, конечно же, Instagram.
0: Ну, какие продвинутые.
1: Там вы, да, сможете увидеть все наши какие-то свежие новости, планы, идеи.
2: Инста, кстати, капец навороченная. Я там успевала это в соавторстве с Инесса зайти, посмотреть. Думаю, ничего себе, ребята заморачиваются.
0: Кто-то отдельно занимается, да, этим?
1: О, да, мы стараемся, да, делегировать такие вещи.
0: Правильно.
2: Очень круто. Молодцы. Ну, ребята, большие молодцы. Мы ждем, на самом деле, вашу театральную постановку. В ноябре мы пойдем все смотреть, сопереживать, и вполне возможно, что нашим прекрасным радиослушателям тоже что-нибудь перепадет, как обычно, от радио НС.
0: Ну и, конечно же, не переключайтесь, прямая трансляция будет продолжаться идти, вы сможете увидеть своими глазами, как у нас записывается концерт для нашего YouTube-канала Радио НС.
2: Поэтому везде подписывайтесь, везде будьте с нами, наш Инстаграм, наш ТикТок, наш YouTube-канал Радио НС, ну и, конечно же, сайт ns.kz, группа во ВКонтакте и Телеграм-канал Радио НС.
0: Да, ну а мы с вами прощаемся. Уже до понедельника в 7 часов утра будем здесь.
2: Ну и всю неделю.
0: Спасибо тебе, Алексей, что пришли.
1: Спасибо вам.
2: Угу. Приходите еще.
0: Приходите еще.
1: Обязательно зовите.
2: Можете без предупреждения. 7 на 10 каждый понедельник. Ну и всю неделю для вас старались. Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко. Мы вас любим.

0: «Разные мысли». Вся наша жизнь – игра. Только непонятно, по какому виду спорта.
1: Жернова. С чем сталкивается женщина после 40?
2: Увядающая кожа.
1: Морщины.
2: Мучительные приливы.
1: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
3: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цемицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
1: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
4: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44820415 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-13839-0814 от 8 августа 2014 года.
0: НС Радиосында Жернама. 307 алты, 60

0: Реклама.
1: Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города. Музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города. А в течение всего сентября около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжолы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
0: Реклама на радио МС 356-6000.
2: Жағым тәсер, және керемет көңілді іздеп жүрсіңбе. Оның бәрі МС радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазылда. Жайдарлы көңілге

0: Yaşa.
1: En şık kalıp turada. Muzika pahalagan iyi.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС.
1: Друзья, всем-всем-всем пламенный привет! Ну что же, пятница, 18 сентября. Вот теперь можно официально сказать, что неделя почти позади. Все свои рабочие подвиги совершили, важные дела пережили, а значит, пришло время немного переключиться и просто поймать хороший момент. В эфире программа «Лайв-чат» на радио НС. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Сегодня будем общаться, передавать привет и поздравлять, желать друг другу всего самого хорошего. И, конечно, слушать музыку. Так что не сидите тихо, а присоединяйтесь к эфиру. Пишите свои сообщения на WhatsApp номер 775-106-0011. Ну а настроение этой пятницы сейчас задаст Ocean Drive. Это название трека, если что, друзья. Представьте, вечер, дорога впереди, музыка играет погромче, а все мысли о рабочей неделе постепенно остаются где-то позади. Ну что же, пятница, мы тебя ждали, погнали вместе.
0: Лайв-чат, лайв-чат. Номер WhatsApp 8-775-10-60-0-11.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, ну вот и стартуем программу «Лайв-чат». Новые сообщения подоспели, и их немалое количество будем сегодня читать очень много. Здравствуйте, лучшее радио НС. Сегодня в такой замечательный день хотим поздравить нашу любимую Полинку. Здоровья и успехов во всем, мы всегда рядом. От Васеньки, мамы, кота, родни, мы тебя очень сильно любим, все с красивыми сердечками. Полинка, сегодня у вас целая команда. Поздравители Васеньке, маме, коту и всей родне. Есть что, за что вам, точнее, вас поздравить. Здоровья, успехов и отличного настроения в этот день. Любимый мой кот, прошла лишь ночь и часть дня, а я очень сильно соскучилась. Очень сильно жду от тебя звонка. Это важно. Мы с дочей поехали за подарком. Вечером родня приедет к нам. Люблю тебя безгранично и крепко держу за руку. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Кот, как видим, всего ночь прошла, а солнышко уже успело соскучиться. Сегодня еще и важная миссия с дочкой, выбор подарка, а вечером ожидается семейный сбор. Так что звонок лучше не откладывать. А все, гуляй, Уральск, вовсю, день рождения нашей Ксю. Вместе мы ее поздравим, без внимания не оставим. Смех, радости, удачи, человеческого счастья, чтоб всегда держала марку, обожала сына Марка, чтобы муж всегда любил, на руках всегда носил. Для цветов готов там вазу, все друзья с четвертой базы. Замечательное поздравление. Владислав, как всегда, в своем духе, в своем темпе, креативно и с рифмой. Так что, Ксю, с днем вашего рождения. Добрый день, привет, Казахстан. Хотим поздравить с днем рождения нашу маму Курбанбаеву Батиму, город Астана. Дорогая мама, поздравляем тебя с юбилеем 75-летием. Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи и всего самого наилучшего. С пожеланиями, твои внуки и дети. Замечательное сообщение. Батима, сегодня большой семейный праздник. 75 лет все-таки. Дети и внуки желают вам здоровья, счастья и побольше таких дней, когда вся семья собирается рядом. А здравствуйте, радио НС. Передайте горячий поцелуй моему мужу Алдамову Рамзану. Получила твое СМС. И я тебя очень люблю и скучаю по нашим делам. Доехала хорошо. Дома, собственно, тоже. Я тебя обожаю. Ты моя душа моей души. Твоя любимая жена Тамара. Очень красиво было сказано, что является Рамзан вашей душой, вашей душой. Его душа вашей душой. Даже немного запутался, но, тем не менее, от этого предложения очень сильно веет настоящей и искренней любовью. Здравствуйте, я передаю привет супругу Жантуре, мой самый лучший. Верь в себя так, как верю в тебя я. Ты справишься со всем, а я всегда буду твоим надежным тылом. Твой цветочек подписался. Жантуре, сегодня цветочек снова напоминает вам о главном, что рядом есть человек, который вас искренне верит. Ну а такая поддержка иногда значит гораздо больше любых советов. И на этом, друзья, пока что делаем небольшую музыкальную паузу. Две песенки, и я обещаюсь вернуться, чтобы зачитывать новые ваши теплые сообщения.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

утро должно начинаться правильно. Юмор, хорошее настроение, неожиданные темы и, конечно, розыгрыши с крутыми подарками. Включай и заряжайся вместе с нами. Шоу Беш с 7 до 10.

0: Лайв-чат.
1: Наконец-то, друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». Новые сообщения успел набрать, их немалое количество, погнали. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Сынок мой, пусть мое тепло сегодня согреет тебя. Я рядом с тобой всем сердцем. Люблю тебя безмерно и жду нашей встречи. Обнимаю крепко, родной, твоя мама Олеся подписалась. Владимир, мама Олеся сегодня передает вам свое тепло через эфир и очень ждет того момента, когда сможет сказать все это уже лично. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет нашей имениннице Альбиночке из Кустаная. Родная наша, пусть поскорее закончатся все эти испытания, пусть здоровье будет крепким и вокруг пусть окружают тебя хорошие люди. Мы тебя очень сильно любим. Сегодня все собрались за столом и посылаем тебе обнимашки и поцелуйчики. Через наше любимое радио все тебя ждут и любят. Твоя большая родня. Альбина, сегодня за одним столом собралась ваша большая родня и все дружно вышли на связь через Радио НС. Ловите обнимашки и поцелуй от всех своих. Добрый день, Радио НС. Спасибо вам за вашу работу. Прошу вас передать горячий привет моему сыну Кригер Тимуру от родителей. Береги себя, мы тебя любим, ждем и скучаем. Надеемся на скорую встречу. Мама Айсулум, папа Виктор, город Кустанай подписались. Тимур, мама Айсулу и папа Виктор сегодня передают вам горячий такой вот привет из Кустаная. Берегите себя, дома вас любят, ждут и очень надеются на скорую встречу. Поздравляю с днем рождения нашу Алечку от Леры. Сегодня пьем за твое здоровье. Мы тебя крепко целуем. Алечка, сегодня за ваше здоровье поднимают бокалы. Лера передает поздравления и обещает отметить этот день как следует. Здравствуйте, передаю привет мужу Асхату. Мне тебя не хватает, скучаю по тебе каждый день, по твоему голосу, по твоим словам, по тебе целиком. Хочется скорее тебя обнять и просто побыть рядом. Люблю тебя очень сильно, целую миллион раз. Твоя Жанка подписалась. Асхат, Жанка сегодня явно скучает по вашему голосу и просто по вашему присутствию рядом. Такой привет точно должен долететь до адресата. Смотрим, друзья, что у нас еще имеется. Финальное сообщение. Давайте зачитаем. Здравствуйте, Радио НС. Привет, братишка. Как ты? Как твое здоровье? У нас все хорошо. Родители уезжали в Октау проводить Мадину. Она была у нас в гостях. 3 октября приедет Акжол, твой младший брат из армии. Алинур ушел в садик, вот и на работе. Все передают тебе большой привет. Мы очень по тебе скучаем, особенно по твоему голосу. Ты держись, будь сильным. Мы верим, что впереди все будет хорошо. Заключение по делу пока еще не пришло. Жди, братишка, надеемся на хорошее. Мы тебя любим и ждем с приветом. Твои Апалары, Асель, Алия, Жайнар, Бота и Алинур подписались. Вот такой вот большой семейный привет прямиком для вас. Тот самый загадочный адресат. Вроде как подписи нету, но тем не менее самое главное, чтобы сообщение было прослушано. Семейные новости, слова заботы и все самое-самое было в нем заложено. На этом, друзья, будем идти дальше. Также небольшой музыкальный перерыв. А номер WhatsApp, кто еще не присоединился, прозвучит прямо сейчас.
0: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья, программу «Лайв-чат». 15:25. Сообщения все никак не перестают поступать, и меня это вполне радует. Вот, например, дорогая наша Алечка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви. Пусть у тебя все будет хорошо. Очень люблю тебя. Твоя тетя Тамара из Кустаная подписалась. Алечка, сегодня поздравление прилетело из Кустаная. Тетя Тамара желает вам здоровья, счастья, чтобы рядом всегда были любовь и благополучие. Добрый день, наша любимая радио НС. Сегодня праздничный день, и в такой хороший осенний и очень позитивный сентябрьский день хочется поздравить всех сотрудников компании «Казахстрой», а отдельное и пламенное поздравление всему коллективу отдела «Архив». Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мы. «Казахстрой», принимайте праздничный привет от радио НС и отделу «Архив». Отдельное почтение. Пусть работа спорится, а сентябрьское настроение остается таким же солнечным. Добрый день, передаю огромный привет через радио ТО «Торговый двор ПВ» всей сегодняшней смене, особенно тем, кто сегодня с самого утра на посту. Бодрости, хорошего настроения, легкой смены и побольше улыбок. Пусть рабочий день пролетит незаметно, а настроение будет на высоте. Ну что ж, сегодняшняя смена торгового двора ПВ, вам отдельный привет в эфир. Пусть рабочий день пролетит быстро, без лишней суеты и с хорошим настроением. Здравствуйте, муженька мой любимый Димасик и сыночек Мишанька, я вас люблю. Димасик, Мишанька, сегодня вам передают сразу две порции любви. Коротко, но зато от самого сердца. Добрый день, наше любимое радио, вы всегда с нами в машине. Передайте, пожалуйста, мой пламенный привет моему мужу Вячеславу. Я еще жду тебя в машине и морально уже собираюсь с тобой в очередной рабочий заезд. Так что давай там, покоряй свои рабочие дела. Я рядом, я поддерживаю и жду. Вместе едем, вместе справляемся. Вместе потом отдыхаем. Твоя жена Ксения. Хорошие напоследок слова. Вячеслав, Ксения снова ждет вас в машине и, судя по всему, морально готова к следующему заезду. Так что покоряйте свои дела вместе. Вместе, как написали, работайте, вместе отдыхайте. А это дорогого стоит, друзья. На этом пока что небольшой музыкальный перерыв, 2-3 песенки, как всегда, и возвращаюсь в скором времени. Не переключайтесь.
0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних

0: Лайв-чат.
1: Друзья, возвращаемся в студию Радио НС с новыми сообщениями. Погнали. Здравствуйте, Жанночка, поздравляю тебя с 36-летием. Желаю всего и много СП Сандыбай. Ну что ж, Жанночка, сегодня вам 36. С днем вашего рождения. Сандыбай желает вам всего самого доброго и, судя по формулировке, побольше всего. Добрый день, дорогие ведущие. Передайте, пожалуйста, поздравления для моей дочери Альбины с ее днем рождения от мамы. Моя родная и любимая доченька Альбина, сегодня твой день рождения, и хочу, чтобы через эти слова ты почувствовала мои объятия и мою любовь. Хочется пожелать тебе сил, терпения и веры в себя. Как бы тяжело ни было, помни, что этот трудный период в твоей жизни не вечен, и он пройдет. Но и впереди тебя ждет другая жизнь, в которой есть сынок и много других счастливых моментов. А еще тебя ждет Данюша, сынок. Ему нужна твоя любовь, твоя улыбка, твое тепло. Пожалуйста, береги себя и сохрани доброту, веру в хорошее. С днем рождения, моя хорошенькая мама. Мама твоя подписалась Альбинам. Сегодня мама говорит, что с вами особенно тепло. Она напоминает, что рядом есть Данюша. Много моментов, ради которых стоит беречь себя и верить только в хорошее. Добрый день, привет, Казахстан. Хотим поздравить с днем рождения нашу маму Курманбаеву Батиму, город Астана. Дорогая мама, поздравляем тебя с юбилеем, 75-летием. Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов. С пожеланиями, твои внуки и дети. Батима, 75 лет, серьезная семейная дата. Дети и внуки желают вам здоровья, счастья, и чтобы рядом всегда были самые родные люди. Привет, НС Радио. Привет с города Кустаная. Передаю привет моему мужу Чолину Александру от любимой жены Настасьи. Настасья, Александр, вам сегодня вот такой вот привет прилетает из Костаная. Настасья передает его лично о себя, так что ловите и улыбнитесь. Смотрим, друзья, что у нас еще остается. Буквально на одно сообщение. Здравствуйте моему любимому сыну Косте от мамы, девочек и Платоши из далекого Калининграда. Привет, любим и ждем. Вот такой вот дальний, заграничный, пламенный привет сыну Косте передали его близкие девочки. Надеюсь, ну и Платоша, естественно. Надеюсь, Костя благополучно сообщение получил, и улыбка у него теперь до ушей. Остальные сообщения, друзья, оставим на финал программы Лайв-чат. Буквально через одну песенку возвращаюсь, так что никуда не переключайтесь, будем подводить итоги.

0: Лайфчат.
1: Ну, друзья, собственно, как я и обещался, итоги завершаем сегодняшнюю программу «Лайфчат». Много классных сообщений успели зачитать. Впереди же еще есть несколько штук, которые и на хорошей ноте завершат этот музыкальный час. Оттуда будем плавно двигаться только вперед. Ну что ж, погнали. Добрый день. Хочу

Желаем тебе здоровья и только хорошего. Помни, что мы всегда рядом с тобой мыслями и сердцем. Мы тебя очень любим, Балам, и ждем тебя. Береги себя. Также для Нурбека сообщение от боты. Рядом наш Алинур, твой маленький мужчина, который тоже передает тебе огромный привет. У нас все как обычно, работа, садик и дела, заботы. Только тебя очень не хватает среди всего этого. Мы часто вспоминаем тебя. Алинур может неожиданно что-нибудь сказать или сделать, и я думаю, вот точно в папу. Такие моменты одновременно и радуют, и заставляют скучать еще сильнее. Ты там не думаешь, что жизнь дома остановилась, все идет своим чередом, но в каждом нашем дне есть ожидания от тебя. Мы стараемся сохранять хорошее настроение и верить, что пройдет, что время пройдет быстрее, чем кажется. Так что держись, родной, мы здесь у себя дома, ждем тебя, пусть у тебя будет спокойствие на душе и уверенность в том, что тебя есть кому ждать. С любовью и теплом, бота и твой Алинур. Обнимаем тебя крепко. Вот такое большое сообщение от большой семьи Сабита и Алин, получается, Нурбека. Да, Сабит Нурбека для вас большое письмо от ваших близких. Ловите. Всем привет. Хочу передать привет Тащанову Асхату. Город Кустанай, ты самый лучший. Спасибо за вас и вашу деятельность. Пусть не парится, все будет хорошо. Спасибо вам. Асхат сегодня вам передает привет с очень хорошим настроением. Ну и настроем. Просит, главное, не переживать лишний раз и помнить, что все обязательно наладится. И финалочка, друзья. Здравствуйте. Хотим передать привет нашей команде Люда, Оксана и Гульстан. Передать хорошего настроения, удачного дня, поменьше нервов. Ну, естественно, скорее всего, нервничать. Люда, Оксана, Гульстан, принимайте командный привет. Пусть сегодня будет поменьше нервов, побольше приятных моментов, и чтобы день прошел максимально легко. На этом, друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за активное участие. Двигаемся вперед. Следующий музыкальный. Не переключайтесь. Лайфчат. Лайфчат.

0: Ну что ж, друзья, пятничный музыкальный настрой продолжается. Новый музыкальный час на радио НС открывает Дэвид Гуэта и трек «Gone, Gone, Gone». Такой трек как раз для того момента, когда день постепенно движется к вечеру, а вместе с ним хочется оставить все лишнее где-нибудь позади и просто насладиться хорошей музыкой. Ну а в этом часу у нас, как всегда, все самое необходимое. Поговорим о дорожной обстановке, узнаем, что происходит сейчас на улицах наших мегаполисов, глянем погоду на завтра и, конечно, никуда не уходим от музыки. Ее сегодня будет предостаточно. Дальше настроение поддержит Monatic с треком «Кружит». Ну, а следом для вас Сергей Лазарев, трек «Не пытайся повторить». Так что пятницу продолжаем вместе на радио НС. Новый музыкальный час. Погнали!
1: НС. Лучшее для твоего настроения.

0: проснулся? Уже хорошо. А дальше... Шоу-беш. Шоу-беш. С 7 до 10 утра на Радио НС. Начинай день нормально.
1: А, нормально, говорится?
0: Нормально.

0: И, друзья, об актуальной дорожной обстановке поговорим прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 6 баллов и движение затруднено. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от остановки Зеленая до бульвара Миндикулова. По улице Тимирязева в восточном направлении ожидается затор от улицы Жарокова до набережной Хамита Иргалиева 15 минут. Ну и по улице Жарокова на юг 25 минут, друзья, вам понадобится от улицы Жамбыла до Утепова. В Астане 4 балла. Местами затруднения. Больше всего времени потратите по Малахова от улицы Сусамыр до Рахымжана Дюсенбаева. Также ожидается затор по проспекту Туран от остановки Столичный парк до улицы Сарайшик. Ну и по проспекту Кабамбай-Батыра простоять придется от МВД до улицы Кунаева. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НСН.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 19 сентября, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 21. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями и с температурой плюс 28.
0: Погода. Радио Нэн Уздюга. НС.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ну а мы продолжаем этот пятничный музыкальный час на радио НС. И прямо сейчас, друзья, для вас Bad Boys Blue. Вот есть в этой музыке что-то такое, что моментально возвращает настроение, когда хочется, знаете, просто немного расслабиться и не думать о всей этой пятничной суете. Ну а сегодня, кстати, есть отличный повод сказать несколько добрых слов тем, кто обычно остается за кадром, но без кого рабочий день многих вообще не складывается. Сегодня отмечается День секретаря. Это те люди, которые знают, кому позвонить, где найти нужный документ, когда у кого встреча, и, кажется, умеют держать под контролем сразу несколько дел одновременно. В общем, профессия явно не для тех, кто любит скучать. Так что сегодня самое время поздравить знакомых секретарей, администраторов и офисных незаменимых людей. Ну а наш музыкальный час продолжается, и напомню, в конце часа вас ожидает специальный выпуск новостей от Лизат Андреевой. Самые важные события уже совсем скоро, так что оставайтесь с нами и продолжаем пятницу на Радио НС.
1: Радио НС.

0: Ну что ж, друзья, открываем новый музыкальный час на радио НС. И прямо сейчас для вас группа «Киногерой» и трек «Тень на стене». Есть в этой песне что-то немного загадочное. Вроде бы обычный вечер, обычный день, а настроение уже начинает меняться. Ну и, кстати, сегодня у нас есть повод добавить к этому настроению еще и немного азарта. Прямо сейчас начинаем новый розыгрыш на радио НС одному из вас. Друзья, совсем скоро достанется пара билетов в кино на новый казахстанский фильм под названием «14 дней». Так что, дорогие друзья, подключайтесь к игре уже сейчас. Отправляйте на наш WhatsApp 775-106-0011 свое имя, город и фразу «Хочу в кино». Все, вам больше ничего не нужно, ваша заявка отправлена, а дальше уже дело за удачей. А чуть позже я обязательно подробнее расскажу вам про сам фильм, поделюсь его сюжетом и расскажу, что вас ждет в этой картине. Так что сегодня у вас есть не только музыка, но и вполне реальный шанс отправиться в кино. Ну а дальше этот музыкальный час, друзья, будет разгонять группа «Винтаж» с треком «Знак Водолея». Погнали!
1: НС! Жасы Кулгидын Мекенжая!

0: таким знакомым звучанием от Backstreet Boys продолжаем этот музыкальный час на радио NS. И знаете, есть песни, которые стоит услышать всего несколько секунд, и ты уже мысленно где-то далеко вспоминаешь определенное время, людей или просто ловишь то самое настроение. Вот именно за это мы и любим хорошую музыку. Ну и пока она звучит, напомню вам про наш сегодняшний розыгрыш. Пара билетов на новый казахстанский фильм «14 дней». История здесь получилась интересная. Драма и комедия, дружба, старые мечты и путешествия, которое помогает трем друзьям снова вспомнить, что действительно важно. Фильм длится около полутора часов и полностью на казахском языке, но предусмотрены русские субтитры. А для участия все максимально просто. Отправляйте на наш WhatsApp номер 775-106-00-11 свое имя, ваш город и фразу «Хочу в кино». Заявку отправили, ну и вы уже в списке участников. Ну а теперь немного переключимся с кино на город. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на дорогах Алматы и Астаны.
1: Мимо пробок.
0: Согласно сервису Яндекс.Карты, друзья, в Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По проспекту Назарбаева со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Кабанбай-Батыра до проспекта Аль-Фараби. По проспекту Рускулова в западном направлении ожидается затор от улицы Бакейханова до Сакпакбаева 20 минут. Ну и по Аль-Фараби на юг больше получаса, друзья, вам понадобится от остановки Зеленая до улицы Маркова. В Астане 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до Сарайшика. Также ожидается затор по проспекту Кабанбай-Батыра от улицы Сагынак до Сарайшика того же. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от ЖД приезда до 93-й улицы. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

Когда ты сходишь с ума, у меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже с

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

чувстве в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

0: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
1: Ну а мы продолжаем, друзья, музыкальный час на радио НС. И прямо сейчас для вас смысловые галлюцинации с треком «Зачем топтать мою любовь». Но в этой песне столько эмоций, что невольно начинаешь вспоминать о вещах и людях, которые действительно важны. Ну и, кстати, дорогие друзья, я в очередной раз хочу напомнить вам о нашем розыгрыше пары билетов на новый казахстанский фильм «14 дней». Ну а сейчас особенно внимательно, это уже финальная возможность принять участие. Если вы собирались отправить заявку, но все откладывали на потом – вот он тот самый момент. На наш WhatsApp номер 775-106-2011 отправляйте ваше имя, город и фразу «Хочу в кино». Напомню и про сам фильм. В центре истории успешный бизнесмен Дархан, который понимает, что в погоне за успехом потерял связь с настоящими друзьями. Он собирает троих друзей детства, и вместе они отправляются в путешествие по следам старых школьных мечтаний и несбывшихся желаний. История про дружбу, воспоминания, юмор и попытку вернуть в жизнь то, что когда-то было по-настоящему важным. Так что заявка прямо сейчас, потому что после этого, напоминаю, времени на участие будет, ну, вообще немного. Скоро стартуем розыгрыш, друзья, так что оставайтесь на линии, оставайтесь на радио НС, ведь все самое интересное только впереди.
2: Есть ли это НС радиоса.

0: Bonus, bonus, bonus, bonus. It's a game time. Выйди и зайди до Арбальда. Игра кидишка до Радио Эдес.
1: Ну и так, друзья, стартуем нашу игру «Кинишка» на радио НС. Целый час мы с вами были на связи, собирали заявки, ну и вот, наконец, пришло время узнать, кто сегодня поборется за пару билетов на фильм «14 дней». И сегодня на связи с нами Даурен. Даурен, здравствуйте, вам аплодисменты, вы на связи.
2: Всем привет огромный.
1: О, замечательно, слышим, и настрой имеется, аж аплодисменты не угасают, вот только что. Ну что ж, Даурен, давайте еще раз поздороваемся с вами, давайте поговорим и приступим к игре. Давайте, как ваше настроение? Сегодня же пятница, рады уже к концу рабочей недели?
2: Все хорошее настроение.
1: Все хорошо, да?
2: Настроение хорошее, но у меня сегодня я не работаю, у меня такая работа, я не всегда работаю, бывает там.
1: Не всегда, ну когда хотите, когда не хотите, я такой понимаю.
2: Нет, мне просто в организации, когда меня вызывают, я же фрилансер.
1: Все, понимаем тогда. Ну, в этом есть одновременно и плюс, и минус, казалось бы. Кому-то нравится стабильность, а кому-то, вот как вам, некая плавучая свобода. Ну что же, надеюсь, идеальный день выпал в выходной на сегодняшнюю пятницу, чтобы вы смогли вот принять участие в нашей игре. Скажите, пожалуйста, да. А вы кино смотрите, любите кино?
2: Да, я кино обожаю. Я закончил Академию кино телевидения на видеооператора.
1: Слушайте, ну тогда сегодняшняя игра должна быть прям для вас настоящий подарок, потому что правила сегодняшней игры достаточно простые. Я загадаю вам 5 кинокартин, возможно, даже и мультики там могут быть. И необходимо угадать по 3 подсказкам минимум 3 варианта. Подскажите, вы готовы, Даурен?
2: Я готов, я вчера слушал, там, когда девушка угадывала.
1: Да, но значит, вы целиком полностью подготовлены. Варианты в этот раз будут немного отличаться, но, думаю, без проблем сможете с этим справиться. Ну что ж, Даурен, давайте еще раз. Вы готовы?
2: Да, я готов.
1: Замечательно, запускаю гонг. И стартуем. Даурен, первая картина описывается 3 словами такими вот. Письмо, Лондон и магия. Что приходит в голову в первую очередь? Ну, сразу, где приходит и письмо, и действие происходит в Лондоне, и в конце героя ожидает магия.
2: Гарри Поттер?
1: Гарри Поттер, абсолютно верно. По аплодисменты в студию. И будем идти дальше. Второй вариант. Фабрика, шоколад и умпа-лумпы. Думаю, крайне знакомая формулировка, тем более, что персонажи такие присутствовали в одной небезызвестной сказке, на основе которой и создали в будущем много экранизаций. Где и фабрика есть, и шоколад, и некие умпа-лумпы. Давайте, Даурен, 5, 4, 3, 2, 1. Ваш ответ?
2: Затрудняюсь на это ответить.
1: Пас, значит. Хорошо, ничего страшного, идем дальше. У нас впереди еще 3 варианта, и, возможно, они принесут вам ту самую победу. Давайте, Даурен. Море, акула и лодка. Что приходит в голову из известных картин?
2: Море, акула и лодка.
1: Некая классика. Не то, что сейчас современно снимают много фильмов про акул, а конкретная, которая довольно старенькая.
2: Сейчас.
1: Даурен, давайте, думайте, да, это да, довольно легко, потому что, ну, картину могу даже подсказку дать, если я сам еще не ошибаюсь, снял Стивен Спилберг в далекие 70-е и 80-е. У него еще горы продолжений прям миллион было. Ну, хорошо.
2: Челюсти.
1: Даурен, все, справились наконец-то. Еще раз аплодисменты. Я уж думал, будем скипать этот вопрос.
2: Я вот вспоминал сейчас.
1: Вспоминали? Ну, да. Это та самая картина «Челюсти», которая у многих ассоциируется с молодостью. Может, и с некой ностальгией.
2: Я просто вспомнил, там у акулы же зубы огромные, челюсти.
1: Да, конечно, она довольно большая. Это та самая белая акула. Ну что же, дальше акул уже не предвидится, но классика тем не менее. Даурен, следующая картина имеет такую описывающую картину, собственно, свадьба, Сицилия и мафия.
2: Свадьба, Сицилия и мафия.
1: Ну вот тоже классика из старых времен, многие смотревшие на VHS-кассетах, где вот вначале происходит свадьба, потом в середине картины Сицилия, и все это завязано на мафии. Давайте, Даурин, не подводите, вы же закончили спецобразование у вас имеется. Давайте.
2: Да, я знаю. Свадьба, Сицилия, мафия.
1: Там еще знаменитая фраза, где герой говорит: «Ты обращаешься ко мне без уважения». Давайте, Даурен, обратный отчет идем. 5, 4, 3, 2 и...
2: Блин, сейчас.
1: Все, Даурен, считаем, следующий вопрос будет идти финальным, так как на предыдущий не ответили. Это, если что, крестный отец, дабы не было настолько обидно, что не вспомнили некую классику. Ну и финальный вопрос, от которого зависит, получите ли вы сегодня те самые билеты.

0: времени потратили на эти варианты, но финальный будем засчитывать. И давайте нажмем ту самую кнопочку. Да, Добрин, все, наконец-то мы справились. Три вопроса имеется. Вы ответили на необходимое количество и заслуживаете те самые заветные билетики. Давайте, можно пару слов нашим слушателям. Возможно, кто-то из ваших близких тоже на связи. Можете передать привет.
1: Хочу передать привет всем, кто меня знает. Поздравить с днем города Алматы. Он завтра будет, выходные уже. Вот. Всем здоровья, счастья, успехов, всего наилучшего, любви и богатства.
0: Замечательно, теплые слова, прям чуть ли не в программе Live Chat, будто мы оказались. Ну что ж, Даврен, вам большое спасибо за игру, оставайтесь на линии, я подскажу вам, как получить ваши билетики. Всем же остальным, друзья, опять же, как всегда, по классике жанра, говорю, не расстраивайтесь, активно участвуйте в наших розыгрышах, рано или поздно повезет абсолютно каждому.
2: Приятный бонус. It's a game time.

0: Ламброс.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Чупа-чупс жапсырмасының дизайнын Сальвадор Дали жасаған.
2: Жарнама. С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цимицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
5: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44820-1.5 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-1.3890-814 от 8 августа 2014 года.
0: МС Радиосында Жарнама. 356

0: Разные мысли. Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.
1: Жернова. Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, негормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900-3000-521-0314 от 28 марта 2014 года.
0: МС Радиосында Жернама. Үш жүз елу алты,

0: Реклама.
1: Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города. Музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города. А в течение всего сентября – около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжулы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
0: Реклама на радио НС 356-60-00.
2: Көңілді әзіл, қызықты әңгіме, қосын тақырыпта, және әрине керемет сыйлықтар бар. Ұтыс ойындары, бізге қосыл да, энергия жина. Бес шоуы. Таңғы жетіден 10-ға дейін.

Тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпу.

12 хитов. Топ-10 с музыка. Shine bright like a diamond. Shine bright

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Танцмузыки.
1: Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Х

0: проснулся? Уже хорошо. А дальше... Шоу-беш. Шоу-беш. С 7 до 10 утра на Радио НС. Начинай день нормально.
1: А, нормально?

0: Африки.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет,